0: Жанга шеф шисон чача. Яна.
1: Зихтама.
0: Шугара шинелеш не шра губна.
1: Нера цего сам дею.
0: Нера ранга тогда шея чела чомаши. Нера ранга чала стин.
1: Каре.
0: Тенья тонге куев сунгепчи. Сипче цели дене. Ардам соже. Кен йонги. Сипче цели не шури. Тандаран твенцерта. Чу. Нандам ду.
1: Недас че.
0: Эй. Шанге дене гоцуй маши. Нела ди хетеда. Куйо сунгюбчуги чичи тамга.
1: Не шингую.
0: Яма. Тэш. Гали, тэш. Эх, мис чилэй кеванге, жереча, шибча цэлин чайза нагда ёмаши. Жанге чимане, ардам сутан не дэдус. Кэжима дамду, шинскуй. Дэцабе.
1: О, не дэ не шучу. Танды разый. Рандуда. Де, на зуйшин меда зелюла не тюмиду, сөйле не тюмиду, дине дедуда. Шинге, сөйгю не тюриша. Занго зоггю чинза жадуа.
0: Нихэ занго чулу зоггю сөйбда, ардам сөйжу жуа харори.
1: Ди дагжэй нен шурда, ранга шэрда гендарыша.
0: Де генда харори, рангда нарри, неди. Не лагвэна юбди, ардам сөйжа, не тю мебе, бангда яхшэдыжи. Шуха, не дун самдун ду кюн юнг сам шибца дангдуа. Нихэ занго не дун юбина, чунгу юса тэшу. Дэнде чунгу не цу лапжи. Ардам сурра кэнчима дачо. Тилэй ханчо, дагжэ нэшу дэй гэгаруги. Шимане ардам сурра не дун ду смашу мэдо.

0: 여우리
1: Несес. Сумбодин дабья. Чигдинди тола. Сумбоде дуны яхшири.
2: Мими сенала. Сумбоде я пы. Тандоджи дючиак чангвы мангуаши. Бичачана шумчанда юда юба.
1: Недян сумбоде яди. Кечи шурся. Накута тундюдун.